0: ¿Qué hiciste en los años 70? 80. 90. En este momento te refrescamos la mente.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,